0: Харунт Асипхан Садаки.
1: Хусист Асипхан Садаки.
2: Хантаки! Варварита!
0: Учики Сарт Асипхан Садаки.